0: Лето. Отмена работы от Джонни Федука, который активно напоминает, что нельзя летом тратить время впустую, а нужно наслаждаться каждым мгновением этого замечательного времени года. Тем более уже 5 августа, все меньше и меньше времени остается до осени. Так что, если были какие-то планы на это лето, и они до сих пор не реализованы, то немедленно активно воплощаем их в жизнь. И, конечно же, продолжим проводить время с Европой Плюс и в компании с такими хитмейкерами, как Доминик Файк с треком «Baby Doll». Но сначала послушаем Джейд, хит «Church».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Еще Билли Айлиш и Алан Уокер трек Broken Strings уже вот-вот на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, включаем режим больше хитов и больше музыки, и ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. И услышим вот чего. Дебауза, Magnetic.

Слышим номер два нашего Еврохит ТОП 40 BTS Swim. И это далеко не все, что в планах, так что остаемся с нами, слушаем и получаем массу отличного настроения.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 ровно.

0: Хит, который притягивает к себе все самое хорошее. Даже музыкальные стили, которые здесь намешаны. Немного хаус-музыки, щепотка фанка и приятная диско. Видимо, в Норвегии все-таки разгадали формулу идеальной музыки. Это группа The Bauza и хит Magnetic на Европе+. Продолжаем готовиться к старту этой среды. Согласитесь, что это гораздо приятнее делать в хорошей компании. И в 7 утра сегодня такую компанию составит Миша Зайцев, у которого...
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе+. Лови хиты этого лета.

0: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
0: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

градусы на Европе Плюс. Хит под названием «На ресницах» в Москве 4.33. И прежде чем продолжим двигаться далее, хочу напомнить, что если есть еще те, кто не скачал наше новое мобильное приложение Radio Hub, то это можно сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания есть на нашем сайте europaplus.ru. В приложении Европа Плюс звучит в режиме 24/7. Там лежат все наши подкасты, там можно найти все наши музыкальные потоки разных стилей. Прямо оттуда можно заходить в прямую трансляцию из нашей студии и смотреть, да, что делают ведущие во время эфира. Одним словом, штука полезная, так что загружаем и пользуемся в любой момент, когда захочется. Я же пока расскажу, что услышим далее. На подходе мастер клубной скрипки, консул тренинг, хит обсессион и Bruno Mars трек «I just might». Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Феникс. Послушаем мы немного соул-музыки от Тедди Свимса, мистер Know It All. И услышим золотой голос One Direction, Зейн Малик, Die For Me. Список очень даже, так что остаемся с Европой Плюс и служим только правильную музыку.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Еще один из саундтреков этого лета, который определенно заслуживает внимания. Яркий, свободный и с настроением начать все заново с новым днем. Феникс, Маршмеллоу и Portugal Be Man только что в наших приемниках. И хочу напомнить, что если вдруг кто очень сильно на себя ощущает приближение сентября, ну, бывает такое, и не хватает летнего настроения, то помните, что всегда есть Европа Плюс. И по будням вечером есть летний вайб с Костей Фоминым.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс. Европа плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66.

бодриться на старте нового дня. Еще больше бодрости сегодня добавит Миша Зайцев в летнем У. Игры, подарки, огромное количество улетного настроения. Все это будет обязательно. Начнем в 7 ровно. Советую не пропускать. И не пропускаем хиты прямо сейчас. Тима Белорусских, Мысли, Гарри Стайлз, As It Was и Temper City, Self-Aware.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, погнали, на целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку, без лишних разговоров, а услышим вот что: Мадонну, Мартина Гаррикса, Бизар. А еще услышим Алекса Уоррена, Fever Dream. И будут жаркие танцы, Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Это все не только в ближайшие полчаса на Европе плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
2: Европа Плюс. 6 утра в Москве.

настоящая поп-дива будет нас с утра. Это Мадонна, Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер 1 в России, 6:20 в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Просыпаемся вместе. Впереди в нашем плейлисте Global DJs, What a Feeling. Сразу после Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. Не пропускай.

0: Реклама.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Космические прятки вместе с Майей Мишель на малиновой луне. Да, на радио номер один в России, 6:35 уже в столице. Мы плавно двигаемся далее. Возможно, можно еще немножко полежать в кровати. Да, может быть. По Дэйву Макс, Kings and Queens, до этого Galaxy, Kungs и Филус Лондон. Летим в это утро вместе.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
7: Еврохит ТОП-40.
8: Алекс Мануйлов.
9: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
11: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
12: Подробности на europaplus.ru.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Если ты ищешь стильное утро, вот проснулся и спрашиваешь, а где же мое стильное утро? Я хочу стильное утро. Я не хочу сонливое утро. Я не хочу скучное утро. Я не хочу тихо. Я хочу стильное, классное утро. Я тебе говорю вот здесь. Вот здесь, French Montana и Max B. Ever Since You Left Me. Только что на радио номер один в России 6.50. Уже в столице мы плавно двигаемся вперед. В финале этого часа Роджер Санчес, Lost и Айв и Дэвид Гетта. Тоже успеем послушать Supernova Love. Делай громче.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Радиомаяк.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра. Павел Беседин с новостями же здесь, Паш. Доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. МКС начали готовить к затоплению. МЦД продлят сразу до 3 областей. И наши синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Далее подробности. МКС начали готовить к затоплению. В 2028 году начнется снижение орбиты Международной космической станции. Этим займутся два российских корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV». Весь процесс займет около 2 лет. Программа вывода из эксплуатации МКС уже одобрена всеми международными участниками проекта. В Роскосмосе рассказали о том, что работа станции завершится в 2030 году. Напомню, наши ученые уже вовсю готовят к запуску собственную российскую орбитальную космическую станцию. МЦД продлят сразу до 3 областей за пределами Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что в планах дотянуть московские центральные диаметры до Тульской, Владимирской, Ярославской областей. Городначальник подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с правительством России. Цель – обеспечить комфортные поездки как в Москву, так и в регионы с понятным расписанием и временем в пути. Собянин особо подчеркнул, что расширение географии МЦД – улучшит транспортную доступность для как минимум 10 миллионов человек. Тем временем масштабная модернизация российской инфраструктуры дошла до автовокзалов. Минтранс обновил требования к таким хабам. ТАСС пишет о том, что новые правила вступят в силу уже 1 сентября. Обязательный пункт первой помощи на автовокзале заменят обычной аптечкой. Также из перечня обязательных требований исключили наличие на автовокзале пункта общественного питания. При этом базовый набор удобств для пассажиров и персонала останется неизменным. Наши синхронистки взяли золото в Париже. Они выиграли техническую программу командных соревнований чемпионата Европы, который проходит во французской столице. 2-е место заняли девушки из Испании, на 3-м месте команда Италии. Напомню, ранее наши спортсменки взяли золото за произвольную программу, а до этого наши заняли 1-е место по прыжкам в воду. В итоге наша сборная вошла в 3-ку лидеров медального зачета европейского первенства. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 81 рубль 13 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 93 рубля и 58 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Всем доброго, чудесного утра! Да, мы торжественно открываем первый час летнего на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Если вы сегодня еле встали с кровати, не переживайте, есть те, кому еще тяжелее. Например, жирафы спят в среднем всего около 2 часов в сутки, причем короткими промежутками по несколько минут, представляете? А мы с вами после 8 часов сна все равно вот это вот продолжаем, можно 5 минут, еще 5 минут, и будильник вот это переключаем. Так что есть кто может и нам завидовать, скажем так. Кто нас встречает? Кто сегодня у нас в плейлисте этим чудесным утром? Рассказываю. Мизмо впереди с треком Hello, также BTS появится уже вот-вот. Swim и Body Talk. Через мгновение Алиф Арбен и Ренни Миллер делают это утро громче вместе с нами.

0: рано встает,
1: тот к обеду прожил уже целую жизнь.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Нет, ну есть же такое ощущение, да? Вот удалось подняться в 5 утра. И потом ты и погладил вещи, и постирал, и в квартире прибрался, и все по делам, по работе сделал, и сходил, прогулялся, и до магазина успел тоже пробежаться, и, может быть, зарядку даже какую-то сделал, и уже увиделся с тем, с кем нужно, а потом смотришь, и время 12:30, и ты такой: «Вау!» Так оказывается, вот почему люди рано встают. Потому что все дела можно успеть сделать в этот промежуток. Как будто бы в этой части дня на самом деле больше минут, чем кажется. Да, у меня есть важная информация для тебя. Есть цифры, которые тебе пригодятся, которые помогут тебе выиграть деньги. У нас сегодня в 9:30 состоится игра на повышение. Наш спонсор Озонбанк подарит тебе 10 тысяч рублей в одной из ячеек нашего денежного хранилища. И также ты сможешь тоже их опустошить, прогуляться по нашему хранилищу. Только единственный момент: если ты назовешь сумму выше указанной, то, к сожалению, все деньги потеряются. Так вот, указанную сумму я прямо сейчас назову. 4640 рублей. Именно выше этих чисел нельзя будет прыгать, нельзя будет называть сумму больше, иначе денежки не получится забрать. 4640 рублей. Запоминай, записывай. Больше хитов впереди, а Avicii — Wake Me Up сразу после Мизмо. Hello, прямо сейчас в летнем УМ на Европе+. Плюс.

0: 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Да, и позволь мне тоже с тобой немножко поговорить. У нас впереди есть игра, в которой я дарю подарок. Беспроводные наушники. Да, она случится совсем скоро. Называется Летомикс. Я там говорю факт про артиста. Если ты угадываешь, кто это, нужно будет просто дозвониться, назвать мне, о ком я говорил, и забрать подарочек. Но перед этим еще гороскоп случится с нами. Да, летим к советам звезд. И перед этим The Second Voice, Let Me Be и Chopple Ron также появится Good Luck, Babe в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В Магнит Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс. Печенье-шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Ну а как же без совета Вселенной? Никак без них не обойдемся. Гороскоп в летнему на Европе Плюс прямо сейчас специально для тебя. Овны, не бойтесь ошибиться, бойтесь не попробовать. Тельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может пора подумать о смене рабочего места или сферы деятельности? Раки, не ставьте нереальные цели. Маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, поработайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызений. Девы, спокойствие начнет вас раздражать. Сделайте что нибудь для вас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя, вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью, она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова, стоит уже определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение — это жизнь. Водолеи, займите выжидательную позицию, скоро все само собой решится. Рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания. Вот что говорит Вселенная, впереди Лето Микс сразу после The Bounce Magnetic и I Love It. Успею послушать икона поп прямо сейчас в летнему на Европе+. Плюс.

0: Если у тебя есть магнит, сможешь ли ты притянуть беспроводные наушники прямо сейчас к себе домой, в машину, на улицу? Не знаю, но в любом случае, если попробуешь набрать номер, да, в игре «Лето Микс», может быть, все получится.
1: «Лето Микс» в летнем У на Европе Плюс.
0: Все, микс из хитов одного артиста уже готов. Я сейчас назову несколько фактов про него. Узнаешь, о ком идет речь. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Он начинал карьеру в легендарном бойз-бенде. Позже стал успешным сольным исполнителем. Первым мужчиной, который в одиночку появился на обложке американского Vogue. Снимается в кино. Совсем недавно установил рекорд по количеству концертов в лондонском стадионе Уэмбли. Очень красивый мужчина, очень талантливый. О ком идет речь? 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, забирай беспроводные наушники.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Совершенно возможно, что Игорь сегодня унесет беспроводные наушники домой. Игорь, привет! Ну, вопрос следующий. Скажи мне, пожалуйста, вот представим, что ты участник бойсбенда, да? То есть вас там, я не знаю, трое, четверо пацанов. Во-первых, это что за жанр? Вот ты главный предводитель, ты выбираешь жанр, что это?
2: Ну, затрудняюсь ответить.
1: Ну, вот давай выберем. Смотри, это может быть там что-то поп, да, как группа BTS, например. Вот, или какой-нибудь рок, да, как Linkin Park или Nickelback.
2: Ну, скорее всего,
1: поп. Поп, да? Или нет?
2: Думаю, что да.
1: Mm-hmm, такое вот что-то в сторону Джастина Бибера, да, что-нибудь такое. Интересно, хорошо. А ты бы, значит, пел или играл на гитаре, или на басу, или на барабане? Какую роль бы выбрал?
2: На барабане.
1: На барабане. О, хорошо, барабаны, шикарно. Я, кстати, вот за всю жизнь так и не научился. Хотелось, надо, может быть, купить курсы, потому что, ну, в этом есть что-то особенное, да, когда ты садишься за эту стойку, и потом в видео в слоумо, как ты рубишь там вот эти палочки, они там все подкидывают, знаешь, вот эти все супер-трюки. Это, конечно, всегда смотрится как-то завораживающе. Игорь, ну хорошо, я понял, барабанщик в поп-группе. Ладно, значит, факт следующий про артиста. Если назовешь мне правильного человечка, все, беспроводные наушники твои, можно будет, кстати, и на барабанах играть в них вообще вполне себе замечательно. Этот артист начинал карьеру в легендарном бойсбенде. Позже стал успешным сольным исполнителем. Первым мужчиной, который в одиночку появился на обложке американского Vogue, снимается в кино. Совсем недавно установил рекорд по количеству концертов на лондонском стадионе Уэмбли. О ком идет речь? Знаешь ли ты, Игорь, о ком речь?
2: А есть варианты?
1: Я могу тебе включить Лето Микс. Микс из его хитов. Чтобы, так сказать, послушать, услышать и, может быть, сделать предположение. Давай попробуем послушать.
2: Давай попробуем.
1: Угу.

0: известный трек Watermelon Sugar. Так, ну кто это? Как думаешь?
1: Не знаю, честно.
0: Ну вот давай навскидку. Могу тебе два варианта предложить.
1: Вот давай два варианта.
0: Давай. Это может быть вариант один. Дэмиан Дэвид. Вариант два. Гарри Стайлз. О ком речь?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. Дэмиан Дэвид. И это... К сожалению, нет, Игорь, к сожалению. Гарри Стайлз, автор Watermelon Sugar, One Direction. Большой легендарный бойз-бенд, в котором он участвовал, потом сольную карьеру такую забабахал, что до сих пор на концертах собирает огромное количество людей. Выглядит невероятно стильно. Я, кстати, не знаю, умеет ли он на барабанах играть. Игорь, знаешь, в любом случае, у нас есть для тебя подарочек. Классная футболка от Европа Плюс, и эти аплодисменты. Слушай, ну жду тебя еще в летнему на Европе Плюс. Классного тебе августа. До встречи, пока-пока.
1: Пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Джонни Федук появится уже вот-вот. Лето. До этого Ларри, Несса Барретт и GX Диан в твоих динамиках. Делай громче.

0: Смотри, как с неба летят теплые капли дождя. Это Джонни Фиду, красивая лирика в треке «Лето». В финале этого часа 50 Cent появится «Pimp». Послушаем также Spotify, Ava Max.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
18: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
19: europaplus.ru.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот так вот встречаем это чудесное утро вместе с 50 Cent on Pimp на радио номер 1 в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, больше подарков. Открываем следующий час.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Ranko.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица в 8 часов утра. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Важный закон подписал президент России Владимир Путин. 37 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка и назван самый автомобильный регион России. Далее подробности. Важный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ расширил перечень статей Кодекса об административных правонарушениях, за которые иностранцев могут выдворить из России. Число таких статей выросло с 22 до 45. В частности, теперь мигрантов будут выдворять за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку и отношении к религии. Ранее за это был предусмотрен только штраф. Помимо этого, по многим статьям увеличены штрафы. Некоторые выросли в несколько раз. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. 37 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка. На сегодняшний день выдано уже почти 60 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. ТАСС сообщает о том, что причинами стали нарушения антимонопольного законодательства. По словам аналитиков, возбужденные дела касаются недавнего дефицита бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Некоторые компании, по мнению антимонопольщиков, необоснованно завышали цены. Число угонов автомобилей в Москве снизилось в 47 раз, об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По словам столичного городоначальника, таких результатов удалось добиться за счет новых технологий. Речь идет о системе распознавания лиц, видеокамерах и наблюдением за дорогами. Собянин напомнил, что в 2010 году в городе ежегодно угоняли 10 тысяч автомобилей. Сегодня этот вид преступления стал экзотикой. Также, по словам мэра Москвы, система видеонаблюдения в 64 раза сократили количество квартирных краж. Тем временем Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Здесь на 1000 человек приходится 450 машин. Вслед за Калининградской областью расположилась Московская. Здесь на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область. Там 391 машина на 1000 человек. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. В завершении выпуска курса валют доллар подрос 81 рубль 13 копеек, евро тоже прибавил 93 рубля 58 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Мы смело открываем дверь второго часа летнего УН Европе Плюс. У нас большие планы на это время. Есть беспроводная колонка. Да, она вот уже светится и ждет своего хозяина в игре «Кто куда?». Возможно, мы сегодня ее отдадим кому-то из наших слушателей. Далее у нас гороскоп, конечно же, до этого успеет прозвучать. Ну и хиты, разумеется. Вообще, я хотел сказать, что если ты еще не встал с постели... Ну, надо это исправлять. Надо исправлять. Август, он у нас не резиновый. Вот-вот и закончится. 5 число. Еще недавно только май был. А вот уже и все. Последний месяц лета 2026 года. И нужно его проводить с пользой. Нужно его проводить продуктивно. Нужно наслаждаться каждым мгновением. В кровати полежим в январе. Да. Что нас ждет из музыкального сопровождения этим утром? Jonas Blue, My Life, Age of Desire. Послушаем Tame Impala и Джани. Также впереди Дракула. Ну и Blue Monday. И тоже Оливер Хелденс, DJs From Mars. Ну, а открывает этот час красавчик Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: Кто рано встает,
1: тот все вкусняшки со стола заберет.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Если человек сидит в телефоне по 4 часа в день, то он теряет 10 лет жизни, посчитали в соцсетях. Эксперты говорят, что зависимость от листания ленты в социальных сетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22 года. Это треть всей жизни, если человек доживает до 80 лет. Самое время, кажется, сейчас нам отложить наши смартфоны и обратить внимание на то, что вокруг нас, правильно? А то, 22 года, это что-то как будто бы многовато, да? Не будем тратить время впустую. Jonas Blue, Malay, впереди Edge of Desire, сразу после этой Impala и Джани Дракула, прямо сейчас в летнему.

0: Бамбалайо, Кэдди Дикей на радио номер один в России. Продолжаем наше утреннее движение по хитам в летнему на Европе Плюс. Впереди гороскоп, до этого Бенаси Брос, Дэнни, Make Me Feel и Self Aware. Тоже успеем послушать Denver City.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: Байк-центр.
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: Байк-центр.
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: Байк-центр.
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда

0: открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
2: «Моя клиника».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: И Дани Мэгнифил на радио номер один в России. Самое время поговорить о том, ну, как нам прожить этот день. Советы звезд. Гороскоп.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Итак, овны, не бойтесь ошибиться, бойтесь не попробовать. Тельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может, пора подумать о смене рабочего места или сферы деятельности? Раки, не ставьте нереальные цели, маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, поработайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызений. Девы, спокойствие начнет вас раздражать, сделайте что-нибудь для вас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя, вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью. Она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова. Стоит уже определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение — это жизнь. Водолеи, займите выжидательную позицию. Скоро все само собой разрешится. Рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания сегодня. Вот что советует Вселенная. Впереди у нас игра «Кто куда?». До этого Calvin Harris и Jazzy. Satisfy и Tears. Успеем послушать Сабрину Карпентер прямо сейчас.

0: This is what we do. Это Calvin Harris, Jazzy, Satisfy на радио номер 1 в России, 8.35 в Москве. Беспроводная колонка прямо сейчас мне говорит, что... она же не умеет разговаривать, это у меня в мыслях. В общем, я чувствую ее позывы, хочет отправиться к одному из наших слушателей. 4957456565, набирай номер, дозванивайся, будем играть в кто куда. 4957456565, жду звонка.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, поизучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
11: У нас в Ростове-на-Дону?
10: Да!
11: У вас? Европа Плюс?
10: Да!
11: Ice Quest?
10: Ice Quest!
11: Прикольно!
10: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
12: С 4 мая по 28 августа.
13: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
14: Для любителей мороженого старше 12 лет.
15: Партнер проекта «Здоровые продукты».
16: Мороженое – это круто!
17: А Крутис Айс еще круче!
18: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
19: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
20: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
21: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
22: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
23: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
24: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Итак, мы сегодня отправляемся в путешествие с кем? Ну, получается, с Игорем. Игорь, привет.
2: Привет всем слушателям.
1: Значит, для начала вопрос следующий. Игорь, скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь природные явления, которые тебя особенно впечатляют? Там, я не знаю, вулкан, радуга, что-нибудь, грозы какие-нибудь. Какое-нибудь любимое, может быть?
2: Ну вот, безумно люблю на грозы смотреть.
1: Грозы.
2: Особенно, когда сверкают, прям ух.
1: Согласен. Есть что-то в этом такое, особенная какая-то красота. Особенно красота. Еще звук так, который он не сразу, вот хоп, ты увидел вот это мерцание, и только потом вот этот гром через какое-то время происходит. У меня это, честно говоря, у меня уют вызывает, когда я дома, ливень, грозы, и какой-нибудь ты смотришь фильм, что-нибудь такое. Я вот такую атмосферу люблю, когда так происходит. Ну и когда мне завтра никуда не надо.
2: Если еще посчитать время, сколько секунд прошло, и через сколько километров у тебя гроза прошла, получается.
1: О, так можно делать. Ничего себе, я даже не знал. А да, я сейчас подумал, я подумал, ты скажешь, что вот если угадаешь, сколько секунд перед этим, и потом посчитаешь, и совпадет, то желание исполнится. Как будто бы...
2: О, попробовать,
1: да, это тоже такая интересная штука. Ну ладно, хорошо, у нас сегодня есть одно природное явление, о котором наш вопрос, но это, правда, не грозы. Мы сегодня отправляемся в Индию. Эта страна славится не только своей культурой уникальной, да, но и потрясающими природными местами. Одно из них — это спрятанный в густых джунглях западных Гад водопад. Так, как бы сейчас это произнести? Так, Дудхсагар. Вот так он звучит. Один из самых величественных водопадов в Индии. И вот, его название переводится как... Вариант 1 — «Молочное море». Или, вариант 2 — «Кефирные дали». Дудхсагар — это «Молочное море» или «Кефирные дали». Какой верный вариант, Игорь? Что думаешь?
2: Ну, я не могу даже предположить, но из-за того, что я кефир не люблю, давайте возьмем вариант молоко.
1: Слушай.
2: Молочные дали.
1: Хорошо. Принимается. И это... Я тебе так скажу. Это абсолютно правильный ответ, конечно. Да, я согласен. Странно было бы, если бы водопад в Индии назывался «Кефирные дали». Молочное море абсолютно, абсолютно верно. Воды обрушиваются с высоты 310 метров. И расстояние действительно напоминает струи молока, если вот смотреть издали. Это победа, беспроводная колонка, Игорь, в твоих руках. Эти аплодисменты для тебя.
2: Ура! Чтобы ты понимал, Миш, так. Я 2 недели пытался, приехал с отпуска, я услышал, что разобилась колонка, и я жене говорю, я обязательно дозвонюсь и выиграю эту колонку. Мне нужна эта колонка.
1: Конечно. Ну вот, настоящий мужчина сказал, сделал, получается. Сказал, сделал. Игорь, я тебе еще раз поздравляю. Желаю суперского августа. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Джон Саммит появится уже вот-вот. The Vault и Julia George, Shades of Blue. И также Post Malone. Ждем трек Cold. В твоих динамиках никуда не уходи. Впереди больше хитов, больше музыки. Делаем это утро громче.

0: Это Джон Сами, Девалт и Джулия Чорч, Shades of Blue. А в каких оттенках твое утро, интересно? Может быть, в ярко-оранжевых или в более таких темных? Зависит от настроения, наверное, да? Больше хитов, больше музыки впереди. Игры, подарки, все для тебя. Это летняя уна Европе Плюс в финале этого часа. Everything but the girls. Успеем послушать Missing. Также I Can't Wait, Bob Sinclair, Kieza. Летим вперед!
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Everything But The Girl, Missing на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше подарков, больше новостей. Все для тебя. Распечатываем следующий час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Минтранс обновил требования к автовокзалам. Отключение света в Ростове и сайты российских организаций доступны пользователям Яндекс.Браузера. Подробности далее. С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Обновленная редакция вносит заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы или автоматы, зал ожидания с громкой связью и информационными табло, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, а также комнаты отдыха для водителей. Отключение света в Ростове сегодня ожидаются в несколько районах города. Они затронут сотни жителей, предупреждают компания «Донэнерго». С 9 утра до 5 вечера электричество отключают по следующим улицам: Всемирная, Войкова, Судостроительная, Камышинская, Кузнечная, Магнитогорская, переулок Пржевальского, Урицкого и улица Циолковского. Ростовская область сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов по объемам строительства. В прошлом году в регионе построено 4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых почти 3 миллиона – жилье. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам прямого диалога с застройщиками. По словам главы региона, механизм комплексного развития территории уже заработал. Жилые комплексы строятся вместе со школами, детскими садами, поликлиниками и парками. В перспективе развития полной экосистемы жизни в новых районах, включая создание рабочих мест, бытового сервиса и торговой сферы. Это позволит сократить так называемую маятниковую миграцию, когда люди едут через весь город на работу. Среднемесячная номинальная заработная плата работников Ростовской области в период с января по май составила 75 тысяч рублей, об этом сообщает Ростовстат. Показатели зафиксировали по крупным, средним и малым предприятиям. По сравнению с периодом за январь-май прошлого года средняя зарплата выросла на 14%. Мобильные приложения и сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных интернет-браузерах. Причина в том, что зарубежные браузеры не поддерживают российские сертификаты безопасности, сообщает ТАСС. При этом сайты банков, которые перешли на национальные сертификаты, продолжают открываться в Яндекс.Браузере. Пользователям не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Доступ к сайтам сохраняется как прежде. Соединение при этом остается защищенным, пояснили в Яндексе. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, единая европейская валюта 93 рубля 58 копеек. В Ростове 28, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно и 34 выше нуля. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев.
0: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

Да-да, летняя в самом разгаре. Доброе утро всем, кто только проснулся. Тут новость. Зумерам предлагают делать ставки на собственные шаги. В Штатах набирает популярность приложение Степа, где можно ставить деньги на количество своих шагов за день. Оно использует финансовые потери в качестве мотивации для физической активности. Степа синхронизирована с телефоном, и шаги считаются автоматически. В приложении есть разные уровни сложности, и можно делать совместные челленджи с друзьями. Вот так вот подумать о том, сколько сегодня я шагов сделаю, поставить на это энную сумму денег, все проиграть, и потом расстроиться, что, оказывается, ты не так много ходишь, как думал. В общем, стоит отправить это своему другу на удаленке, который уже, я не знаю, который день не может встать с кровати. Миш Зайцев меня зовут, мы двигаемся по хитам впереди. Этим утром Бенни Бланко и Келвин Харрис, I Found You. До этого Rain Dance, Dave и Teams. Делай громче, летим вперед.

Атмосферная работа от Бенни Бланка и Келвина Харриса «I Found You» на Европе+. Плюс. Если ты до сих пор не составил свой плейлист на август, у меня есть радостная новость для тебя. Летний вайб. Уже даже и напрягаться не нужно. Мы все сделали за тебя. Танцевальная атмосфера, самые жаркие, самые горячие, самые летние треки. По будням с 8 до 10 в летнем вайбе на Европе+. Плюс. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. She's a lover, Erkio Prods. Делай громче.

0: замедляемся. Во-первых, для чего? Ну, конечно, для того, чтобы не пропустить гороскоп, который грядет уже вот-вот. Советы вселенной на этот день. Также, конечно, чтобы не пропустить хиты. Доминик Файк впереди. Baby Doll и Камрад успеем послушать в самое ближайшее время. Be Mine на Европе+.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325-619-600-156-873.
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч,

0: который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Если ты думаешь, что я отпущу тебя куда-то без совета Вселенной на этот день, ты глубоко ошибаешься. Гороскоп в летнем на Европе Плюс прямо сейчас. Овны, не бойтесь ошибаться, бойтесь не попробовать. Тельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может, пора подумать о смене рабочего места или сфер деятельности. Раки, не ставьте нереальные цели, маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, поработайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызений. Девы, спокойствие начнет вас раздражать. Сделайте что-нибудь для вас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя. Вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью. Она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова. Стоит уже определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение — это жизнь. Водолеи, займите выжидательную позицию, скоро все само собой решится. Рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания. Вот что советует Вселенная на этот день. Впереди прогулка по нашему денежному хранилищу в игре на повышение. До этого Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар и Диора, Крис Браун. Успеем послушать Five More Hours прямо сейчас в летнему.

0: Объявляем об открытии очередной прогулки по нашему денежному хранилищу в летнему на Европе плюс 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, прогуляемся, может быть, унесешь немножко денег с собой. 495-745-6565. Игра на повышение прямо сейчас.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 35 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, я торжественно перерезаю ленточку, которая открывает путь к прогулке по нашему денежному хранилищу, и встречаю Валентину Валь. Привет!
3: Здравствуйте!
2: Привет, привет! Ну, рассказывай, как поживаешь, как настроение
3: твое? Привет, привет! Алло!
2: Алло, я здесь, я с тобой, а ты? Все хорошо? Как дела твои, расскажи?
3: Я тоже с вами.
2: Как настроение?
3: Отлично.
2: Какие планы на этот август? Вот уже 5 число. Осталось вот буквально 24-25 дней, и все. Лето завершится. Что будешь делать?
3: Работаем.
2: Ой, как-то даже скучно. Подожди. А может быть, какая-то встреча? Или какая-то, может быть, прогулка? Я не знаю. Что. Или пока так. В общем, все, ну, как пойдет, так пойдет.
3: Встреча одноклассников у нас должна быть.
2: 45. Ну вот. Да. Вот, встреча одноклассников, замечательно. Будете хвастаться друг перед другом, кто чего достиг, или же, или нет?
3: Ну, как всегда.
2: Хорошо, Валь, я понял, ладно. Ну, во-первых, ты вот на этой встрече сможешь рассказать о победе в игре на повышение, если она случится. Сейчас расскажу, что будем делать. У нас будет минутка, прогуляемся по нашему хранилищу, будем открывать ячейки одна за другой. Вот как только ты остановишься, тогда и остановимся. Задача не перепрыгнуть сумму секретную, после которой все денежки сгорают. Ты готова пробовать?
3: Конечно, супер. Готова.
2: Ну, если готова, тогда не будем терять времени. Погнали. Итак, сразу открываем первую ячейку.
0: 1050 рублей.
2: Так, 1050 рублей. Что делаем?
3: Открываем.
2: Дальше. Идем дальше, хорошо.
0: 1840 рублей.
2: Так, почти 2000.
3: Дальше.
2: Опа, дальше. А тут еще кое-что есть у нас.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага, вот и бонус от Озонбанка. Ага. Уже получается 11840. Так, что дальше делаем? Забираем или
3: идем
2: открываем?
3: Дальше.
2: Идем дальше. Ну хорошо.
0: 2520 рублей.
2: Так, 2520. Идем дальше или забираем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше?
3: Рискуем, да.
0: 3220.
2: 3220.
0: Рублей.
2: Итак. Забираем или идем?
3: Идем.
2: Идем дальше.
3: Конечно.
0: 4640 рублей.
2: 4640 рублей. Валь, ну это была вот та самая сумма, выше которой прыгать нельзя. Ровно за минуту до нее как раз-таки дойти мы и успели. И общий твой выигрыш составляет сколько? 14640 рублей.
3: Ура!
2: Ну вот, не зря, значит, я сказал, что будет чем похвастаться на встрече одноклассников. Да, ты говорил, у вас будет встреча? Встреча одноклассников или выпускников? Одноклассников. Или выпускников?
3: Одноклассников.
2: Одноклассников, хорошо.
3: Выпускников уже 40 лет.
2: Хорошо. Красота. Ну, я тебя поздравляю с выигрышем. Прекрасный день, прекрасное начало, прекрасное утро. Чудесного августа тебе желаю. Пускай все складывается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока-пока, спасибо.
2: Больше гитов впереди. Free Writings появится прямо здесь, прямо сейчас. Weekends. Делай громче. Летим вперед.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСФ согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Феникс, да, мы даже если встречаемся с какими-то преградами, помехами, мы возрождаемся, воспаряем, и все случается так, как нужно. Marshmallow, Portugal The Man, Европа Плюс, Usher, Lil Jon, Ludacris впереди, в финале этого часа Е, сразу после Crystallite, Джон Саммит и Инес. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
15: Но есть и другой способ.
16: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ОО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ашер, Лил Джон, Людакрис на Европе Плюс. Подарили ли мы сегодня беспроводную колонку? Подарили. Отдали ли деньги из ячейки нашего денежного хранилища? Отдали. Будем ли мы это делать завтра? Да, конечно, да. Летняя УС, 7 до 10. Обязательно присоединяйся. Больше хитов, больше музыки впереди.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Число мошеннических операций через банкоматы резко выросло. Назван максимальный размер выплаты по больничному, и юристы рассказали, кому можно спать на рабочем месте. Далее подробности. Число мошеннических операций через банкоматы в России резко выросло. Центробанк сообщает о том, что во втором квартале зафиксировано уже 1764 преступления в этой сфере. Это больше, чем за весь прошлый год. Интересно, что общее число мошеннических операций по банковским картам в этом году снизилось сразу на 7%, а объем похищенных средств упал на 17% до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Между тем, спикер Госдумы назвал приоритетные направления для работы депутатов этой осенью. По словам Вячеслава Володина, это противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики. Володин напомнил, что завтра в России вступает в силу очередной закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Вводится уголовная ответственность за продажу иностранцам сим-карты без указания идентификатора мобильного телефона, а также за внесение в договор заведомо ложных сведений. Максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году назвал Соцфонд России. РИА Новости пишет о том, что эта сумма в 6827 рублей в сутки. При расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Он в 2026 году составляет 27093 рубля. Можно ли на законных основаниях спать на рабочем месте? Ответ на этот вопрос дали юристы по трудовому праву. По их словам, вздремнуть на работе действительно можно, но только во время официального перерыва, например, обеденного. В остальных случаях сон на рабочем месте может стать поводом для привлечения к ответственности. При этом юристы говорят, что возможность покемарить на работе может быть согласована с руководителем в случае сменного графика или особых условий труда. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос. Теперь он стоит 81 рубль и 13 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 93 рубля и 58 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Джейсон Деруло на Европе Плюс, Мичико, ритмы, которые как бы напоминают о том, что лето все еще в силе, так что да, продвигаемся далее в летнем режиме под лучшую музыку. Впереди у нас огромное количество классных хитов, так что заряжаем. Алекс Уоррен на подходе, слышим Fever Dream и Леона и Кэллум Скотт тоже здесь. Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: У нас новый глава.
5: Принято решение признать ваше село исчезнувшим.
3: Семейная комедия «Старый орел».
6: Село тут будет, пока я живу, а я буду долго жить.
5: А какая у вас здесь средняя продолжительность жизни?
3: Дом, где тебя всегда ждут. Возрастное ограничение 12+.
6: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
3: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж, улица Малиновского, 25.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Европаплюс.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бобби Блюз и Fever Dream. Один из лучших треков этого лета, конечно же. Ну и один из лучших треков нашего чарта. Можно его поддержать там. Не забывайте голосовать на сайте europoplus.ru. Послезавтра уже пятница. Так что будем подводить музыкальные итоги недели в Еврохите. Welcome на сайте europoplus.ru. Голосуйте. Пока же впереди у нас летний трек от Bruno Mars, I Just Might. И дождемся Mizmo. Hello. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 35 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Нужен эвакуатор? Звони 300-0-2020.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Балза, Magnetic. Послышим Тедди Свифт, Mr. Know It All. Tokyo Hotel тоже здесь. California Nights. California Nights. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
3: Европаплюс.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на малиновой луне. Ну, при свете луны сегодня не забудьте погрузиться в летний вайб. Вечером особо летний горячий плейлист заряжаем, как всегда, по будням с 20.00. В общем, welcome. Обязательно вечерком не забудьте. Пока же продвигаемся далее вместе с Heaven, услышим I Run и дождемся Dua Lipa Levitating совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кирилл Кейн, Европе Плюс и Бамбалео. 11 часов и 33 минуты в Москве. Всем привет, всем хорошего дня, классного лета. Все-таки лето еще в силе, так что продвигаемся далее под горячие хиты. Нарза на подходе, услышим ритмичную вещицу Talk to You. И немного рок-ритмов тоже не помешают. Temper City, Self Aware. Через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 35 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
1: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-53-46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без остановок продвигаемся в ближайшие полчаса. Заряжаем только хиты в режиме нон-стоп. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Робин Шульц и Дэвид Гетта. On repeat. Медуза, Don't Wanna Go Home. И много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов.
7: Артур.
8: И Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице полдень.

0: ритмично и хитово продвигаемся в этот летний денек. Дальше еще больше классной музыки будем заряжать. На подходе у нас лучший трек из нашего чарта Еврохит ТОП 40. Да, номер один сейчас. Tame Impala и Jenny, Дракула. И дождемся Naked и Circle Waves, Sweet Emotion совсем скоро.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада У.
8: Больше хитов.
7: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тима Пали Дженни на Европе Плюс. Дракула, ну, Дракула на волне успеха сейчас в нашем чарте. Еврохитоп 40, первое место по итогам прошлой недели. Посмотрим, удержится ли на вершине в этот раз. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16. Еврохитоп 40 на Европе Плюс. Пока же впереди у нас Ави. Услышим Meet Me in the Dark и дождемся Clean Bandit Rockabye через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 33 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Помогите!
5: Комедия «Холоп 3».
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
2: Европаплюс.ру.
12: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
1: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: French Montana, Макс Бин и Европе Плюс, Ever Since You Left Me. Стильно продвигаемся далее, уже потихоньку к финалу этого часа. Успеем еще послушать парочку классных треков, в том числе Savage Garden, To The Moon and Back. Совсем скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой VIP.

0: твоего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
0: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Savage Garden на Европе Плюс и To The Moon and Back. Именно столько у нас хорошей музыки, до Луны и обратно, так что продвигаемся далее. Огромное количество, да, хитов на подходе, так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's...

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. США могут ослабить санкции против Ирана, в Ростове запретят остановку и стоянку транспорта, и сайты российских организаций доступны пользователям Яндекс.Браузера. Подробности далее. Соединенные Штаты могут разблокировать иранские порты и ослабить санкции против нефтяного сектора Исламской Республики, если Ирану и Оману удастся заключить соглашение, регулирующее прохождение судов через Ормузский пролив. Отмечается, что для достижения сделки между Ираном и Оманом осталось только получить одобрение со стороны высшего руководства Тегерана. Согласно предполагаемой сделке, в период временных договоренностей с морских судов не будет взиматься плата, однако иранская сторона настаивает, что со временем Тегеран ведет сервисные сборы за пользованием пролива, что вызывает несогласие у других государств Персидского залива. В Ростове нельзя будет останавливаться на участке переулка Соборного, улиц Пржевальского и Магнитогорская. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и Организации дорожного движения. С 22 августа введут запрет остановки и стоянки транспорта средств с применением таблички «Работает эвакуатор» по переулку Соборному от улиц Тимирницкой до Московской с двух сторон на проезде с восточной стороны и по переулку Соборному в створе Тимирницкой на проезде с западной стороны. Такие же меры будут действовать по улице Пржевальского и Магнитогорской. Жители Ростовской области в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие во втором сезоне конкурса «Росмолодежь Гранты». Об этом сообщает на сайте Донского правительства. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поддержку молодежных инициатив, развитие социального проектирования и создание условий для самореализации молодых людей. Победители получат возможность выиграть грант в размере до 1 миллиона рублей на реализацию социально значимого проекта. Каждый участник может представить свою идею в одной из 18 тематических номинаций от организации занятости молодежи и добровольчества до сохранения исторической памяти и развития науки. Мобильные приложения и сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных интернет-браузерах. Причина в том, что зарубежные браузеры не поддерживают российские сертификаты безопасности, сообщает ТАСС. При этом сайты банков, которые перешли на национальные сертификаты, продолжают открываться в Яндекс.Браузере. Пользователям не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Доступ к сайтам сохраняется, как и прежде. Соединение при этом остается защищенным, пояснили в Яндексе. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. В Ростове сейчас плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно и плюс 35. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова. Европа Плюс.
0: Онлайн. Ростов-на-Дону онлайн. Европа Плюс.
2: Шикарный день, и курс взят у нас на полную, ну, на такую, не то чтобы прожарку, но уж точно будет жарко в пятницу. Готовься, лето, оно ведь в самом разгаре. И у нас тоже все только начинается на самом деле, но самое главное успеть в этот момент попасть и в нужный, кстати, момент, чтобы забрать вкусное мороженое. Большой запас тебя ждет. Vice Quest, сигнал, я о нем, конечно, говорю и намекаю, поэтому его не пропускай, если знаешь место, мы накануне его спрятали, Женя. Где это? Поэтому обязательно слушай внимательно. Ну, а также гороскоп. Там тоже во внимании звезды составили подробный план того, как этот день провести еще круче. Настроением будут заниматься классные треки. Ну, к примеру, появятся они. Конечно, это группа, которая знает толк в ресницах. Но теперь на ресницах группа «Градус».
4: Рядом с тобой замедляется, замедляется.
2: Не замедлишься, потому что затем Мичико. Ну и через мгновение Moving the Sun появится здесь. Все это многое другое крутое далее на Европе Плюс. Для тебя делай громче.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Сегодня среда, середина недели, летний очередной, впереди еще три, но и еще пару дней, чтобы определиться с любимым треком. Намек на, конечно, Еврохит ТОП-40. Пятницу Алекс Манук подсчитает все, выдаст, ну а с тебя, конечно же, голос. Тот самый лайк на сайт заходим, europaplus.ru, в разделе Еврохит ТОП-40, выбираем. 40 горячих треков там есть, и, возможно, твой любимый будет номер один. А пока что претенденты, как обычно, Кэлвин Харрис у нас, Джей Зи, Мадонна и Мартин Гаррикс, а также BTS. Прямо сейчас на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: исполнение желаний. Но в первую очередь разговор идет о рыбах. Так что тебе сегодня повезло два дня. Ну а что сделать остальным с этой средой, я расскажу вскоре. Гороскоп будет, а еще появится Let Me Be и Джеймс здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
10: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, не бойтесь ошибиться, бойтесь не попробовать. Сельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может, пора подумать о смене рабочего места, ну или сферы деятельности. Раки, не ставьте нереальные цели, маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, поработайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызения. Девы, спокойствие начнет вас раздражать, поэтому сделайте что-нибудь для нас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя, вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью, она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова, стоит уже все-таки определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение – это жизнь. Водолеи, займитесь выживательную и выжидательную позицию, потому что скоро все само собой решится. И рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Пришло время охладиться и где-то в городе обнаружить запас мороженого вкусного. Накануне прятали, надежно спрятали. Если знаешь это место, то звони 320-105-7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове солнечно и 34 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно и до плюс 36. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: И вот мы пришли к тому моменту, что снова тёзка у меня в эфире. Юля, привет!
2: Здравствуйте!
1: Как проходит твое лето?
2: Лето отлично проходит. Правда, жарковато у нас сейчас в Ростове. Ну, прекрасно.
1: Жарко. Ну, тут мороженое да. есть на Европе Плюс. Ты наверняка вот. Следила.
2: Спасибо большое.
1: Да, да, где-то следили. Есть. Следили все вместе. Для кого и стараешься, кстати?
2: Ну, как обычно, для любимых коллег.
1: Коллеги там где-то, наверное,
2: да,
1: рядом.
2: Вместе будем от жары спасаться мороженым.
1: Поддерживают наверняка.
2: Конечно.
1: Подсказывают. Юль, ну у нас задача найти тогда наверняка, поэтому давай вспоминать. Накануне мы же не спрятали в стадионе «Локомотив», пляж Левобережный или Покровский сквер?
2: Покровский сквер.
1: Гордо сказала Юля.
2: Да.
1: Молодец.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Круто! Тут должны быть еще радостные возгласы
2: очень
1: коллег.
2: Очень круто.
1: Потому что они теперь накормлены мороженым. Я тебя поздравляю. Приятного вам аппетита.
2: Спасибо большое.
1: Юль, будем перепрятывать. Теперь завтра
2: давайте.
1: Должен быть еще счастливый человек с холодным запасом мороженого на остаток лета. Предлагаем Суми, парки авиаторов или музея изобразительного искусства.
2: Так, а еще раз парк авиаторов.
1: ЦУМ, парк авиаторов или музей изобразительных искусств?
2: Ой, давайте музей изобразительных искусств.
1: Какая ты оказалась. Ну, принято.
2: Да.
1: Хорошего тебе продолжения лета и побольше отдыха. Пока.
2: Спасибо большое вам.
1: Вот так получается. Мы завтра отправляемся в музей. Там у нас запас мороженого. Музей изобразительного искусства. По сигналу Ice Quest завтра залетай.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты». ИП Нефёдов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: А знаешь, где по-настоящему время замедляется? У сегодняшнего именинника, когда стоишь. Сегодня международный день светофора, поэтому ему особенная благодарность. Ну и тебе, конечно, продолжение рабочего дня или отдыха, уж не знаю, но с Европой плюс. Редактор закроет час, я Юлия Максимова. Да, прощаюсь до завтра, ну и обязательно встречаю Алекс Манулова. Ну а тебе пожелаю, как всегда, побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
4: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogether.t2.ru.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

и его летнее «Hello». Остается только присоединиться, конечно, и сказать, в принципе, то же самое. «Hello» или «Привет-привет всем, кто слушает Европу Плюс». Меня зовут Алексей Мануилов. А на горизонте уже они, группа «Temper City» «Self-Aware». Напомню, сейчас третье место у нас в чарте в Еврохит Топ-100.

0: легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
2: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
3: 18+.
4: Больше хитов.
3: Больше музыки.
5: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бодрые мысли вслух от Тимы Белорусских, а через пару очень быстрых минут на Европе Плюс тот, кто абсолютно уверен в том, что совсем не обязательно хорошо петь. Главное это делать от души. Впереди на Европе Плюс Пост Малон и его душевная колда.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед — это я.
5: И я дед Владика тоже.
4: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
8: У меня волосы коротковаты для плойки.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте не будем ссориться.
8: Давайте.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Если вдруг с машиной… Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-2020. Эвакуатор «Круг». Круглосуточно. Оп.
11: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
11: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: Для зрителей старше 18 лет.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

Ну и в следующие 30 минут у нас отличные хиты намечаются. Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. I'm sorry I'm here for someone else. Громкие и убедительные Imagine Dragons.

0: треки у нас намечаются разные, но 100% хитовые. Это факт.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Отличного дня, в Москве 15:00.

0: Понятно, и с хорошим вкусом. Да, это Алекс Уоррен, Fever Dream. Да, Fever Dream проникновенно, искренне и, главное, всегда жизненно. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну и на горизонте нас совсем скоро уже Bloom. Это будут Cheat Codes и Train. Но сначала...
1: Реклама.
2: ВАХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Европа Плюс. Кино.

0: Шейд оф Блю на Европлюс, хит лета 2026 от Джон Саммит. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Алан Уокер, появится Кайра. Группа Maroon 5, да, этот самый хит, который однозначно прошел проверку и временем, и чартами. Впереди Sugar. Ну да, немного подсластим наше летнее настроение. Но этот уровень сахара не в минус, а только в плюс.
1: Реклама.
2: Баб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
5: «Моя клиника».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И у нас впереди K-pop суперстар, участник BTS Jimin с сольным хитом Who.

0: появится обязательно в эти 30 минут. Услышим Swim. Сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, а в пятницу, возможно, уже и самая вершина.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 16 ровно.

0: In the Dark на Европе плюс АВ. Абсолютно летний хит. Да, хит лета 2026. Но и, к слову, еще больше летних треков. Настоящий такой летний вайб нас ждет сегодня вечером на Европе плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: самодостаточное и говорит само за себя. «Лето» — это Джонни и Федук. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди «Кунгс», «Благо Пис» и новейший, крутейший хит «Бизар». Вот я уверен, что тоже многие себя поймали на мысли. Чем больше слушаешь «Бизар», тем больше он нравится. Впереди на Европе Плюс Мадонна и Мартин Гаррикс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 37 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Душераздирающая история на Европе Плюс от Айовы. Мы, конечно, ждем чарт наш Еврохитов 40, лучшие хиты недели. Пятница уже близко, пятница уже послезавтра. Еврохитов 40. Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Очень мощный такой драйвовый дэнс у нас в конце часа. Но еще вы старались, профессионалы. Джура Калдера, Наталья Килси и Far East Movement. Lights Out. В начале часа следующего на Европе Плюс Али Фарбан, диджей-продюсер с хитом Body Talk.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Правительству поручили продолжать взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива. На Дону реализуется 6 дорожных проектов, и более 80% россиян помнят свою первую любовь. Об этом прямо сейчас. По итогам совещания по ситуации на рынке топлива вице-премьер России Александр Новак поручил продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить внутренний рынок. Поручение касается, в частности, федеральных органов властей, руководства регионов и профильных компаний. Они должны координировать работу по обеспечению рынка, мониторингу цен и бесперебойным поставкам нефтепродуктов потребителям. Особое внимание было сосредоточено на топливоснабжении сельхозтоваропроизводителей в ходе поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза. Правительстве отметили, что поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, передает ТАСС. До конца 2028 года в Ростовской области намерены реализовать 6 дорожных проектов общей стоимостью 8,5 миллиардов рублей. Общая протяженность реконструируемых дорог и переездов составляет 16 километров. В число самых дорогих проектов входят реконструкция автодороги магистраль Дон-Щепкин-Ростов-на-Дону стоимостью более 3 миллиардов рублей, а также строительство автодороги орбитальная 2. Большинство проектов планируется завершить в ближайшие 2 года, за исключением флагманского проекта реконструкции северного обхода Ростова-на-Дону, который продлится до 2028 года. Мобильные приложения и сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных интернет-браузерах. Причина в том, что зарубежные браузеры не поддерживают российские сертификаты безопасности, сообщает ТАСС. При этом сайты банков, которые перешли на национальные сертификаты, продолжают открываться в Яндекс.Браузере. Пользователям не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Доступ к сайтам сохраняется как прежде. Соединение при этом остается защищенным, пояснили в Яндексе. Около 80% опрошенных россиян признались, что помнят свою первую любовь, однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, кого любили впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Для большинства респондентов первая влюбленность пришлась на подростковый возраст. 37% отметили, что у них первая любовь оставалась безответной. Еще треть рассказали, что чувство было взаимным, но недолгим. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 81 рубль 13 копеек. Единая европейская валюта 93 рубля 58 копеек. Сейчас в Ростове плюс 36 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Дженни Дракула. 8 недель уже в чарте у нас. Еврохит 40 сейчас уверенное первое место. Удержаться на вершине, конечно, будет непросто, но возможно. При твоей, конечно, поддержке на europaplus.ru. Так что голосуй за любимые хиты. Ну а итоги недели уже в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20%

0: Бизмана на Европе Плюс. Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Том Модел, Калвин Харрис, Джази. Но чуть-чуть пораньше Темпер Сити, да, этот самый хит, который 100% прибавил им немало преданных фанатов и поклонников. Впереди на Европе Плюс Self-Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов. Ясно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе облачная с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 108,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-0-2020.
10: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 17.50 в Москве, до конца этого часа. Сначала Риалто с нами, ну а затем он, Майкл Джексон, и хит, который однозначно на все времена. Впереди Билли Джин.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Майкл Джексон на Европе Плюс, Билли Джин, хит всех времен и однозначно всех народов. Кстати, более 12 миллионов копий продано этого сингла. Я думаю, что это не предел, и эта цифра будет еще только расти. Ну а мы идем дальше в следующий час, где еще больше хитов и еще больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Подростки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Центробанк ожидает более заметного роста цен по итогам года. В Ростове хотят регистрировать аренду самокатов через госуслуги. И россияне предпочитают менять место работы летом. Об этом прямо сейчас. Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год. Теперь регулятор ожидает ее в пределах 6-7% вместо прежних 4,5-5%. По итогам второго квартала годовая инфляция уже достигла 6%. Об этом пишет «Коммерсант». Центробанки отмечают, что в июне и июле рост цен ускорился прежде всего из-за подорожания нефтепродуктов. При этом регулятор рассчитывает на постепенную стабилизацию топливного рынка и замедление инфляции во второй половине года. Вернуться к целевому уровню в 4% по прогнозу Банка России удастся в 2027 году. Ключевая ставка сейчас составляет 14%. Власти Ростова-на-Дону прорабатывают возможность обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале госуслуги перед использованием средств индивидуальной мобильности. Инициатива направлена на снижение числа ДТП, в том числе с участием детей, которые нередко становятся пострадавшими в авариях с самокатами. С предложением выступил глава города Александр Скрябин. Он обратился к первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Яцкину. В своих публикациях в соцсетях Скрябин отметил, что происшествия с СИМ вызывают большой общественный резонанс. Стороны договорились детально проработать механизм обязательной регистрации через госуслуги. Мобильные приложения и сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных интернет-браузерах. Причина в том, что зарубежные браузеры не поддерживают российские сертификаты безопасности, сообщает ТАСС. При этом сайты банков, которые перешли на национальные сертификаты, продолжают открываться в Яндекс.Браузере. Пользователям не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Доступ к сайтам сохраняется, как прежде. Соединение при этом остается защищенным, пояснили в Яндексе. По данным опроса, значительная часть россиян предпочитает менять работу летом. Чуть менее треть респондентов, 30%, рассказали, что в последний раз меняли работу именно в летний период. При этом четверть опрошенных считают сезон отпусков идеальным временем для перехода в новую компанию. В тройку популярных сезонов для смены работы также вошли осень и зима. Среди причин популярности лета респонденты назвали возможность совмещать поиск работы и собеседование с отпуском. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 81 рубль 13 копеек. Единая европейская валюта 93 рубля 58 копеек. Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
0: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: лучший трек нашего эфира прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Обожаю эту историю от норвежских ребят The Bouse, Magnetic. Надеюсь, я не один такой. И надеюсь, мы дотянем эту историю до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Было бы классно. Поэтому europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и, конечно же, не забывай, что в ближайшую пятницу у нас случится обратный отчет. А Алекс Мануйлов расставит всех по местам, даст все это послушать. Короче, будет классно. В пятницу с 14 до 16 по Москве все случится. Но если вдруг в пятницу, ну, дела, я понимаю, конечно же, надо закончить рабочую неделю, начальник, может, злой у кого. А в субботу будет повтор с 16 до 18.
1: Реклама.
2: Баб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
15: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня.

0: Phoenix прямо сейчас от Marshmallow и Portugal's Man. Летний трек для всех, кто заканчивает рабочий день в эту среду. Ну и, естественно, такой музыки сегодня будет предостаточно, потому что я каждый будний день всем обещаю летний вайб в 20 с нулями по столичному. Ну и, конечно же, там море классной летней легкой музыки для того, чтобы почилить после рабочего дня, отдохнуть, выдохнуть, ну и, конечно же, настроиться на следующий день. Да, это вот такая небольшая настройка вечером для того, чтобы встать с утра уже в прекрасном настроении. В общем, сегодня летний вайб не пропускай, в 8 вечера все будет, ну а в ближайшие минуты из летнего я могу пообещать KDDK и Bamboleo. Но прежде, мною любимая история, и история, которая любима вами, потому что добралась до первой строчки Еврохит ТОП 40, Bruno Mars, I Just Might.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Если вдруг с машиной – опа! В телефоне! Цифры кнопой 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс прямо сейчас Айбон Дафф. Продолжаем с вами двигать в сторону летнего вайба. Остается все меньше и меньше времени, ну и все больше и больше музыки. Рае и What is my husband до финала этого часа.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «АСЕ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
18: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
22: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй. Расскажи нам, что у нас нового.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Кость, привет, всем добрый вечер. С завтрашнего дня операторы связи должны вносить имей в договора при продаже сим-карт мигранта. Россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом. И мировые цены на кофе в июле достигли максимальных значений этого года. Подробности далее. Александр Новак сообщил, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают максимальное производство топлива, в связи с чем ограничения на его выпуск снимаются. Компании перенесли сроки ремонтных работ и нарастили объем производства. Помимо этого, правительство также продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года и запрет на экспорт дизеля на август для обеспечения внутреннего рынка и приоритетных потребителей, включая сельхозпроизводителей. С завтрашнего дня вступает в силу закон об уголовной ответственности для операторов связи за оформление сим-карт для мигрантов без указания в договоре идентификационных номеров IMEI. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Закон направлен на борьбу с кибермошенничеством и усиление контроля за использованием мобильной связи мигрантами. С 1 октября россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей. Пополнить можно будет только свой счет, перевод другому человеку не предусмотрен. Лимиты не более 25 тысяч рублей на одну операцию, 50 тысяч в день и 200 тысяч в месяц. Банки будут подключать сервис по своему усмотрению и смогут устанавливать плату за услуги. Бесплатные лимиты переводов на этот сервис не распространяются. Мировые цены на кофе в июле достигли максимальных значений с января. Арабуста подорожала более чем на 9%, арабика на 16,5%. Также выросли цены на какао на 27,5% до $5.61 за килограмм. Рост цен на кофе связан с неблагоприятными погодными условиями в странах-производителях и сокращением запасов на мировых биржах. И ученые разработали крошечные гидрокостюмы для мадагаскарских тараканов с электронными имплантантами, позволяющими управлять их движениями под водой. Костюмы смолы с баком для генерации кислорода позволяют насекомым выживать и передвигаться под водой до нескольких часов. Тараканы могут быть полезны для обследования повреждений и поиска людей после наводнений и землетрясений. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин, а больше хитов и больше музыки.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: это Тима Белорусских на Европе Плюс прямо сейчас. 19.20 в Москве. Свежий трек, и трек действительно классный. Я думаю, что все освободились после рабочего дня, и можно заглянуть на наш сайт europaplus.ru, Тиму поддержать. Ну и, естественно, в пятницу послушать, может быть, он уже в этот, точнее, последний рабочий появится в нашем хит-параде. Возможно, поэтому голосуем, поддерживаем, ну и слушаем в пятницу обратный отчет с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама.
2: Баб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
15: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: прямо сейчас. В столице уже 19:34. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Классно, здорово, потому что в ближайшее время, минут через 25, нас ждет летний вайб. А там 120 минут только солнечной и летней музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И это лето ты проводишь с радиостанции номер один в России. Это Алекс Уоррен и его Fever Dream. Прямо сейчас для всех, кто, надеюсь, уже отработал. А? Это было бы здорово. Ну, в общем, среда прошла. Неделя тоже скоро пройдет, но пройдет она под лучшую мировую поп-музыку, если ты выбираешь Европа Плюс. Так вот, до финала этого часа хочется пообещать встречу с Сарой Коннор. Услышим Just One Last Dance, ну и Майли Сайрус. End of the World.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на compugeta.t2.ru.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. Подарки 12+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: One Last Dance. Сара Коннор в финале этого часа на Европе Плюс. Красивая история, и впереди вот таких вот красивых историй будет много.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

Начинаем! Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и ближайшие 120 минут мы потратим на то, чтобы почилить и расслабиться. Приложу всю совесть, честь, ум, чтобы тебе этим вечером в среду после обеда было хорошо и приятно. Итак, в первой части лови Crystal и Notion, один из главных саундтреков прошлого лета, лично для меня, The Days. Раньше Super Shy, Roberta Flack и Tom Mitch, Feel Like Making Love. Ну а начинаем с Yeah Yeah Yeah и A-трек Heads Will Rock. Погнали!

0: этого трека «Бомба». Королева поп-музыки Мадонна. Человек, который долгое время занимал первое место DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс и Bizarre. Свежая история в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну и, естественно, я жду продолжения от этих ребят. Может быть, они еще что-нибудь подарят нам в ближайшее время. Я же подарю в ближайшее время Disclosure Сэма Смита, Omen, а также классный трек от Аниты. Boys Don't Cry. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Сказать, чего я хочу?
9: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
7: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
10: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Оп!
7: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: 18+.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: По утро. Talk to you на Европе Плюс. Прямо сейчас. Ну что, как настроение? Надеюсь, что все в порядке. Надеюсь, что все нравится. Надеюсь, что кажется, что неделя практически пролетела. Ну, по крайней мере, кажется. Было бы неплохо, кстати говоря. Потому что, ну, среда, дело такое. Вроде бы уже и середина недели. То есть, как бы, понедельник, вторник, как минимум, уже позади, а это самые сложные дни, а впереди вроде как четверг, пятница. Так пятница вообще вроде как нерабочий день. Но ладно, это все, конечно, мысли, но по факту ощущения где-то в голове все это складывается. Правда ведь? Как будто бы в пятницу уже можно и немножко расслабиться. Ладно, расслабимся сейчас. Для того, чтобы это сделать, у меня есть DJ Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Прежде появится мною любимая история. Я вот каждый раз слушаю ее и каждый раз получаю удовольствие. А когда вижу клип на этот трек, то вообще мое сердечко тает. Rex, Orange County и Amazing. Скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Но вообще, по моему личному мнению, это лучшая песня вот прямо сейчас в нашем эфире. Вот прям бомба. Обожаю эту историю, которая появилась на свет в 25-м году и до сих пор вот прям откликается во мне. И каждый раз слушаю и получаю невероятное удовольствие. Somber и Back to Friend прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. До финала этого часа Джейн и All Right. Оставайся. Летний вайб.
1: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Европа+. ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: отражала целую эпоху хипстеров. Да, ну тут Wonderful Life, Hurts, это же культовые теперь уже ребята. Вместе с Purple Disco Machine в летнем вайбе завершают очередной час здесь. Дальше больше. Естественно, еще целых 60 минут на то, чтобы почилить и отдохнуть. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 вечера в Москве.
3: Европа Плюс. Летний вайб.
2: Стартуем! Я сказал, стартуем, да, это все мы знаем. Ну и, естественно, целых 60 минут у нас впереди. Летний вайб продолжается. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку вовремя. 50% еще имеется, а значит, музыки будет во! И я обещаю все это для тебя сыграть, чтобы тебе было классно, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было спокойно этим вечером, чтобы ты нашел свои 3 минуты, когда можно расслабиться после рабочего дня. Ну и кайфануть, получить удовольствие. Буквально 3 минутки. Переключить голову. И все. Больше ничего не требуется. И сразу становится легче. Так вот, легче должно стать под классный трек от Медузы. Don't Wanna Go Home. Один из самых лучших, мне кажется, припевов нашего эфира на данный момент. Этим летом звучит просто бомбически. Прежде Муни. Муни и Дав. Ну и начнем вторую часть нашего летнего вайба с дуэта. Дуэт, который, ну, мне кажется, достоин внимания и уважения. Это Чарли XCX и Билли Айлиш. Guess. Прямо сейчас.
4: You wanna guess the color of my

0: Would you go to bed with me?
1: И это ли не прекрасно? Touch and go в летнем вайбе на Европе Плюс. Ой, как это звучит, как это здорово, как это круто получать летом, вечером, еще и в середине недели. Ну, нет слов. Would you прямо сейчас, для всех, кто проводит вечер в моей компании, это Фомин. И, естественно, я обещаю, что дальше будет еще больше хитов и еще больше классной музыки, среди которой, на мой взгляд, один из лучших треков нашего эфира на данный момент. А так бы я вообще отдал первую строчку еврохита этой истории. The Bowser и Magnetic. Прежде появится Elderbrook, Rudimental, Something About You. Скоро. Летний вайб.
2: Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: личном топе этот трек занимает первую строчку в нашем хит-параде. Ну, вот так вот я представляю эту ситуацию. В летнем вайбе на Европе Плюс один из моих теперь уже любимейших проектов из Норвегии – The Bausa Magnetic. Ну да, магнетическая история, которая меня тянет каждый раз, и когда я ее слышу, мне не просто стоять, и сидеть, и мне хочется двигаться, потому что в этом есть красота, в этом есть легкость, в этом есть молодость. И так это классно звучит, да, и так хочется к этому прикоснуться, и я уверен, что я не один такой. Кстати, дальше прикоснемся к классному треку Сабрины Карпентер «Tears», но прежде драма и «Ван де Люкс». Послушаем I Do. Скоро все это появится. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Dance Dance в летнем вайбе на Европе Плюс. Надеюсь, что ты успел за эти 3 минуты сделать Dance Dance Dance. Ну и теперь готов продолжать. Продолжать делать то же самое, отдыхать, чилить и расслабляться. Чарли Пут и его Girlfriend, но прежде Madison Avenue и Don't Call Me Baby. Все это в летнем вайбе уже скоро.
1: Летний вайб. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: финал летнего вайба на Европе Плюс. Чарли Пут и его Girlfriend. Ну что, вот так вот мы завершаем эти 120 минут. И завтра они обязательно вернутся в эфир. Поэтому ни в коем случае в 20:00 по Москве не пропусти летний вайб на Европе Плюс. Будем чилить, отдыхать и наслаждаться классной летней музыкой вместе после рабочего дня.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10.

0: KDDK и Bambo Leilo прямо сейчас на Европе Плюс, столица 22.17. Привет неспящим. Ну и всем тем, кто собирается стать спящим в ближайшее время, хочется сообщить, что завтра с утра пораньше нас ждет всех летнее УО, игры, подарки, классная музыка, компания, то, что надо. Ну, в общем, это то, что необходимо с утра пораньше. Повторяю это постоянно, но повторяю это потому, что это действительно так. Что необходимо с утра? Кофе, завтрак, компания, которая, ну, как бы вот здесь и как бы не напрягает. Как бы что-то они там делают, но к тебе особо не это, не дергают тебя, да? Здорово, здорово. Музыка играет здоровско. Играет. Хорошо? Хорошо. Утро сдалось? Конечно. Поэтому завтра летнее УО ни в коем случае не пропустим. Ну, а послезавтра...
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В Магнит Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Терри Свимс, Мистер Know It All. Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: Реклама.
2: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
2: Yeah. 23:00 в Москве.

0: Marshmello, Portugal The Man, Phoenix прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Продолжаем с вами двигать в сторону четверга. Ну, в общем, тут рукой подать. 40 минут и мы, собственно, в предпоследнем рабочем. Ну, а для кого-то пятница, если не рабочая, то вообще красота, то вообще хорошо. Ну и вообще классно, потому что лето действительно продолжается. В Москве жара. Надеюсь, что в твоем городе тоже с летом все в порядке. Ну и, конечно же, все в порядке в ближайшее время будет во всех городах нашей необъятной с лучшей мировой поп-музыкой. Если вы выбираете радиостанцию номер один в России, по-другому быть не может. Сейчас будут доказательства. Во-первых, поп-королева, да, это Мадонна, один из лучших диджеев современности, Marshmello, несколько лет подряд занимал первое место в DJ Mag Top 100, и вместе они записали Be There. Очень скоро все появится, жди. Но прежде еще одна легенда танцевальной музыки, это Тиесто совместно с Бриэн и Грейс. Beautiful Places, скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

Be There. Прямо сейчас на Европе Плюс Мадонна, Мартин Гаррикс в столице 23:33. Привет не спящим, ну и, естественно, всем тем, кто, наверное, в это время уже собирается. В объятии Морфея. Да, есть такие, я уверен. Но обычно, если я не до 12, плюс-минус в это время я уже, ну, как-то стараюсь уложить себя. Ну и если ты поступаешь так же, знай, что завтра с утра пораньше будить, тормошить, ставить тебя на ноги, играть с тобой, дарить тебе подарки, ставить для тебя классную музыку, все это делать будет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вперед, впереди. Кальвин Харрис и его классный трек, который отражает наше нынешнее время года, да, Summer. И, кстати говоря, июль в этом году стал самым жарким по версии синоптиков за все метеонаблюдение. Вот такая история. Чуть раньше «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». У этого трека вообще, как мне кажется, один из лучших припевов в нашем эфире. Ну, а также Dave Temps «Rain Dance». И все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Оставайся с нами.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Салют всем! В столице полночь.

0: Когда слушать Еврохит ТОП-40, какие страсти там кипят, это сейчас Алекс Манулов расскажет лично.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

над которой ударно потрудился продюсер из Франции Мизма. И советую запомнить это имя, поскольку есть уверенность, что он еще не раз проявит себя на мировой музыкальной арене. В Москве 0:33, салют всем, кто с нами. Я Олег Шишкин, буду здесь ровно до 6 утра и буду активно раздавать отличную музыку, так что кто пока спать не собирается, то смело остаемся и отлично проведем эту летнюю ночь под такие хиты, как «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель». Еще появится трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл» и «Алан Уокер» в компании Изабеллы Мелкман, Катрины Орайн. Отменная танцевальная вещица «Broken Strings» через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим норвежское трио The Bauza, Magnetic.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Magnetic. Это норвежское трио, которое сейчас притягивает внимание всей Европы. Да, что там Европа? Уже и всей планеты. Группа The Bounce на радиостанции номер один в России. Далее с нами Джонни Федук, хит под названием «Лето». Чуть раньше легенды итальянской электронной музыки, братья Бенасси и Дэнни, хит «Every Single Day». А еще раньше певица из Германии Лени в компании Калум Маскота. Услышим трек «Stay». Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

которая каждый раз напоминает, что лето, оно, да, оно не бесконечно, поэтому не тратим время понапрасну и наслаждаемся каждым его мгновением, тем более, что в Москве отличная погода, жара, надеюсь, что и в твоем городе с погодой полный порядок, тепло и солнечно, ну а если нет, то проводи время с Европой Плюс, у нас в этом плане всегда отлично, приятная атмосфера и всегда играет хорошая музыка, например, в ближайшие 15 минут услышим Марка Ронсона и Бруно Марса с легендарной работой Uptown Funk и немецкая команда Tokyo Hotel и хит California Nights.

Женя Дракула. Да, именно этот хит украшает вершину нашего Еврохит ТОП-40. Также послушаем Тедди Свимса и Мистер Know It All. И присоединится к нам Зейн Малик, Die For Me. Вот такие планы на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой+.

0: Ruskinews.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 ровно.

0: Дуалипа и звездочка из Blackpink Jennie на Европе Плюс, которая сейчас, кстати, красуется на вершине нашего Еврохит ТОП 40 и считаю, что абсолютно заслуженно. Но, пятница уже завтра, и завтра посмотрим, смогут ли они удержать лидирующую позицию на этой неделе и, конечно же, поддержим голосом ребят в чарте. Для этого заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю итальянский проект Ave, дэнс-тему Meet Me in the Dark, Боба Синклера и Кайзу, трек I Can't Wait, и послушаем девчонок из Hunter X, основную тему к мульту кей-поп «Охотница на демонов», грэмминосный хит Golden.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

который начинал с небольших вечеринок в своем городе, а теперь выпускается на одном из главных танцевальных лейблов мира. Ну а Meet Me in the Dark стал для музыкантов настоящим международным прорывом. Окей, 2.33 в столице, предлагаю не задерживаться, тем более, что впереди нас уже поджидают такие хитмейкеры, как Jonas Blue, Am Alive с треком Edge of Desire и команда Temper City с дебютным синглом Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и наслаждаться любимой музыкой. Услышим вот чего. The Bowser Magnetic. Также послушаем группу «Моя Мишель» и хит «На малиновой луне». И добавим сюда щепотку кей-поп-музыки BTS Swim. Вот такой набор. Оставайся с Европой Плюс. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точно, московская 3:00.